0: dovanojo beveik 500 Lietuvos ir užsienio piliečių. Liepos 6-ąją vainikuos moksleivių dainų šventės renginys Vingio parke, kuriame 21 valandą šalies vadovai kartu su visais giedos tautišką giesmę. Prieš 18 metų tai buvo sumanyta kaip vienkartinė Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio akcija, tačiau šiandien tai yra tradicija, kurios neturi nei viena kita pasaulio tauta. Šios akcijos sumanytojas, buriuotojas ir verslininkas Raimundas Daubaras sako, kad svarbiausia yra jausmas.
1: Ir kas svarbiausia, kodėl gal tai įsigyveno, kodėl tai tapo tradicija, nes žmonėm tai buvo noras susitikti, noras pabendrauti ir per mūsų šventes ir vasario 16 ir kovo 11 žmonės susirenka ten ambasadose ar Lietuvių kultūros namuose ar ten bendruomenės namuose, bet sako, čia Liepo 6, tai tu pamatai visai kitą vaizdą. Tai yra toksai nuoširdus, toks iš gilumos toksai susibūrimas lietuviam. Čia yra svarbu, yra tikriausiai ne kur kaip, o svarbu, kokį tu jausmą turi, kai 2 minutės tai yra tavo šlovės Lietuvai.
0: Himno giedojimo akcijos sumanytojas Raimundas Daubaras. Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis sukritikavo Kremliaus neigimą apie galbūt ruošiamą Rusijos provokaciją prieš Lenkiją. Anot Sikorskio, Rusija prieš pat invaziją į Ukrainą taip pat nuosekliai neigė, kad ruošiasi ją pulti, todėl pasitikėti Maskvos pareiškimais nėra pagrindo.
2: Būtent taip jie kalbėjo likus kelioms savaitėms iki invazijos į Ukrainą. Ar pamenate? Jie kategoriškai neigė turėję ketinimų pulti Ukrainą, kaip ir anksčiau neigė, kad žalieji žmogeliukai Kryme yra jų kariai. Mes nežinome, kas už viso to slypi. Žinoma, kol Ukraina drąsiai ginasi ir daro Rusijai didelių nuostolių, Rusija negali pradėti plataus masto puolimo prieš vakarus, įskaitant Lenkiją. Ir todėl mes padedame Ukrainai. Tačiau ji gali provokuoti, ir jei Rusijos pareigūnai sako, kad to nebus, jie gali meluoti arba persigalvoti, atsižvelgdami į mūsų reakciją.
0: Lenkijos užsienio reikalų ministras Radoslavas Sikorskis. Taip jis reagavo į Kremliaus atstovo spaudai Dmitrijaus Peskovo pareiškimus, kad perspėjimai apie ruošiamą provokaciją prieš Lenkiją yra melagingi. Praėjusią savaitę Lenkijos portalas Onet pranešė, kad prezidento Karolio Navrockio artimi šaltiniai Jungtinėse valstijose gavo perspėjimą iš Vašingtono apie ruošimą prieš šalį nukreiptą provokaciją. Lietuvos tarnybos pastebė, kad Rusija vis labiau stengiasi užverbuoti jaunolius, taip keldamos grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui. Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta sako, kad šiuo metu tarnybos tiria ne vieną pavojingą verbavimo atvejį.
3: Turime konkrečių faktų apie vaikų verbavimą ir visiems žinomi dėl IKEA padegimo ir kitų nusikaltimų. Kalbame ne tik apie kažkokius tai na, grafičio nupaišymus ir panašiai. Mes kalbame apie vaikų privedimą prie rimtų sabotažo aktų ir apie grėsmę nacionaliniam saugumui.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro atstovas Darius Būta. Įvairios šalies institucijos parengė priemonių planą skirtą apsaugoti vaikus nuo verbavimo internete. Šiuo metu Vilniuje 15, Kaune 17, Panevėžyje 18, Šiauliuose 17, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpi lietus, galima perkūnija, vėjas vakarinių krypčių, pajūryje gūsingesnis. Temperatūra 10-15 šilumos. Rytoj dieną daug kur trumpai palis, galima perkūnija, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra 16-21 laipsnių šilumos. 16 valandų 5 minutės.
4: Laida rusų kalba.
5: Микрофон в студии Александр Двойглазов. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче «В день государства» мы поговорили об одном из его возможных символов, заброшенном сейчас Дворце культуры и спорта, с меценатом Вильюсом Коваляускасом. Также сегодня мини-экскурсия к пульту управления атомным реактором Игналинской АЭС с представителем Висагинского центра туризма Анастасией Евтюховой. Президент подписал указ, которым утвердил состав 21-го правительства, сформированного назначенным премьер-министром Миндугасом Синкявичусом. Президент Гитанас Нурседу утвердил на должность министра финансов Тауримаса Валиса, до сих пор занимавшего пост заместителя министра иностранных дел. Министром окружающей среды назначена представитель Ассоциации самоуправления Литвы в Брюсселе Ева Андрюлайтите, министром культуры бывший канцлер Министерства культуры Лукас Альсис, министром внутренних дел депутат депутат парламента Мартинес Кателинас, министром социальной защиты и труда, бывшая премьер-министр Инга Ругинене. Также утверждены министры, занимавшие свои посты ранее. Министерство обороны продолжит возглавлять Роберта Скоунас, Министерство образования, науки и спорта Раминта Поповени, Министерство иностранных дел Кестутис Будрис, Министерство транспорта и коммуникации Юрас Таминскас. Продолжит работу и делегированная партии избирательная акция поляков Литвы, Союз христианских семей, министр юстиции Рита Тамашуниня, а также министр экономики и инноваций Эдвинас Грикшас. Министром энергетики назначен делегированный Союзом демократов во имя Литвы Лукас Савицкас, министром здравоохранения Линас Кукурайтес, министром сельского хозяйства Кестутис Мажейка. Завтра назначенный премьер-министр представит парламенту программу правительства. После ее утверждения кабинет министров получит полномочия. Предыдущее правительство Инги Ругинене ушло в отставку после переформатирования правящей коалиции. День государства и национальной песни. Президент Литвы призвал беречь единство, которое помогает стране процветать, сохранять демократию и противостоять недружественным силам. Во время церемонии поднятия государственных флагов на площади Симонаса Даукантаса Гитанас Науседа подчеркнул, что Литва останется сильной до тех пор, пока сохранит свое единство. Ранее глава государства наградил почти 50 граждан Литвы и других стран за заслуги перед Литвой. Высшей награды Большого командорского креста, ордена Витовтаса Великого удостоен сенатор США Ричард Джозеф Дурбин. Он награжден за многолетнюю поддержку независимости и безопасности Литвы, а также за твердую поддержку сотрудничества США и Литвы в области безопасности и обороны. Офицерским крестом ордена Великого князя Литовского Гедиминаса награждена биохимик Вилмантия Борутайте. Кроме того, крестом спасения погибающих награжден житель Алитуса Алдас Петраускас, который в марте спас нигерийского футболиста, подвергшегося нападению школьника с ножом. Заброшенный сейчас дворец культуры и спорта в Вильнюсе мог бы стать одним из символов государства, считает меценат Вильюс Коваляускас. Он выступает за то, чтобы здесь появился конгресс-центр и музей Саюдиса.
6: Самое главное, что мы нашли не только идею финансирования, но и баланса, потому что до сих пор у нас были все время дискуссии с еврейской общиной, чтобы не нарушить какие-то обязательства и тому подобное. Ну, там было кладбище, конечно, 200 лет назад оно было выкуплено царским правительством, и там все перехоронены. Что осталось, значит, во время строительства дворца тоже было перехоронено. Сколько я знаю, приезжали раввины с Ленинграда и с Москвы, они тогда помогли это сделать. Ну, а самое главное, теперь мы думаем, что из 17 тысяч квадратных метров этого здания 350 квадратных метров мы отдаем именно культуре еврейской общины. Там всякие могут быть варианты, это решит Министерство культуры, но просто у нас уже идея есть, что может переселить еврейскую библиотеку города Вильнюса, которая очень активно, очень хорошо работает, все туда ходят, я в том числе, значит, и где очень, нужно встретить очень много писателей за границей, еврейских писателей. Всякие могут быть там мероприятия, вот мы их скажем, что вот идите туда, вы будете там активно работать. Вот директорша библиотеки как раз и радовалась, говорит, что на этой неделе у нас очень фильм такой хороший, очень много желающих его увидеть, а 120 квадратов, которые теперь они не имеют, просто не хватает места. Вот как раз и тогда будет место. К тому же там будут просто места, где будет зафиксировано как доски памяти, что здесь было старое еврейское кладбище, что здесь проходил съезд Саюдиса, что здесь мы хоронили своих национальных героев. Все, думаю, что в этом здании можно поместить. Здание огромное, 17 тысяч квадратных метров. Это куда больше, нежели дворец правителей. И, конечно, там идея, что там может быть там какой-нибудь музей еврейской общины, но просто это не по силам ни еврейской общине, и, конечно, это просто разбрасываем деньги государственные на то, что может быть и не обязательно. Есть несколько музеев уже еврейских в Литве, так что и в Вильнюсе. Так я думаю, что лучше что-то делать, что будет полезно для культуры всего края, всей страны. Тут тоже еврейская община будет согласна, потому что...
5: Вот здесь вот вы получили от них вообще вот

0: какую-то обратную связь. Они действительно в таком виде подпишутся?
1: Когда правительство утверждало этот проект, там есть все подписи. И Фаины Куклянские, председатели общины, и всех раввинов международного класса, которые просто были нашими советниками по этому проекту. Так что практически все решено. Возможно, еще раз можно будет пройти, кто что-нибудь не нарушит. Но я думаю, что теперь уже как будто все есть хорошо. И даже вот на этом собрании в Академии наук выступали и представители еврейской общины, которые рады этому решению. К тому же это перестанет быть какой-то точкой несогласия. Наконец-то мы нашли компромисс, там все должны быть рады, потому что на все интересы будет обращено внимание.
0: Почему город против? Они говорят, что нет, и еврейская община тоже будет против.
1: Город имеет свои планы. У них теперь новорожденные, как говорят, это так называемый центр конгрессов. Его планируют делать на площадке, которая теперь просто парковка возле парламента, возле Сейма.
0: И его тоже, кстати, давно хотели сделать. Его тоже уже несколько, наверное, 10 лет планируют.
1: Но конкурс на проект объявлен только теперь. Ну, как вы думаете, сколько будет длиться строительство такого объекта?
0: Ну, они там до 30-го года, по-моему, дольше даже планировали, я помню.
1: Ну, сомневаюсь. Но я говорю, что мы, конечно, все мерим по национальному стадиону, конечно. Так если теперь только проекты должны сделать и показать, значит, конкурс на проекты, потом большая бюрократическая... Значит, канитель, значит, пока ты получишь все разрешения, там все возможные. Практически мы говорят, что 12-15 лет. Так что 12-15 лет ничего в Вильнюсе не будет. Будет только вот развалины в центре с выбитыми окнами и все. Нет, надо это с этим кончить. Если мы можем запустить этот центр конференции и культуры за год-полтора. За год-полтора. Значит, у нас преимущество в 10 лет. Мы потеряем очень много, потому что в Литве нет конференцного туризма. Большие группы по 200-300 человек, где можно их поместить в гостиницах, где есть программа по культуре, где возможно проводить именно такие конференции. У нас их нет. Мы все теряем. Приезжают в Литву, возим в Ригу. Ближайшие, чтобы они оставили деньги там. Это очень большие доходы для государства, потому что гостиницы, рестораны, обслуживание, значит, все. Для помощи для культуры, потому что все билеты и все остальное. Мы скажем, нет, нам теперь 10-15 лет не надо, мы что-то думаем. А есть кто-нибудь в ответе, что это будет? Так я думаю, что надо делать то, что реально, что соответствует желаниям, я думаю, бизнеса и государства.
0: Так вот, я хочу здесь все-таки тоже сказать, что они-то то же самое говорят, те сторонники, которые хотят построить конгресс-центр, что деньги проходят мимо, но дворец спорта, он маленький, а нужно в два раза больше, как минимум.
1: 17 тысяч.
0: А надо 30, они говорят.
1: Занимает 5500 человек за один день. 5500. Что у нас будет такое, что больше, нежели столько? Они сказали, мы сделаем вдвое больше. Ну и что? И сколько у нас таких конференций было, конгрессов за год бывает? Чтобы 17 тысяч квадратных метров. Дворец, я повторяю, дворец правителей 12 тысяч. Там все конференции до сих пор делали и все помещались. Значит, что мы говорим? А здесь не только что большой 17 тысяч, но к тому же высота 25 метров. Это очень просторное здание, очень просторное.
0: Они хотят, чтобы мы были первыми в балтийских странах. Чтобы у нас главный хаб был в балтийских странах конференция туризма.
1: Так Васюки тоже так строились по тому же принципу, что центр мира будет. Значит, что-то надо сделать, не только построить. Надо подумать, а как они доберутся до Вильнюса? У нас проблема не столько в здании, это куда больше. Я, знаете, был секретарем президентской комиссии по имиджу Литвы. Председатель комиссии был президент Бразавскас. Я был секретарем той комиссии. Мы там обсуждали эти вопросы очень, очень внимательно. И знаем, что для этого, чтобы быть центром региона, нужно не только одно здание, не только там какие энтузиасты, которые говорят, что «О, как будет!». У нас все есть, конечно, у нас строители, но тоже нехватка строителей. Вот теперь все будут работать на стройках, связанных с обороной. Значит, это не думайте, что так все легко будет. Так что работают люди там, где уже теперь есть деньги. Пусть строят, да, я ничего против.
0: Говорил меценат Вильюс Ковалявскас. В Висагинском центре туризма находится макет пульта управления атомным реактором Игналинской АЭС, которому после успеха сериала «Чернобыль» не прекращается поток экскурсий. Об объекте рассказывает представитель Висагинского центра туризма Анастасия Евтюхова.
2: Самое интересное, это мы как раз недавно там откопали архивные всякие статьи, материалы, узнали, что в 92-м году, когда вот уже открыли это место для... ну, для работников, для посещения, для лечебно-оздоровительных процедур. Первое лето хотели, ну, естественно, сюда детей отправить, как детский лагерь, но руководство сказало, что мы детей в первый год не пустим, потому что придется после них еще раз ремонт делать. И поэтому в первый год был такой формат лагеря семейного, то есть родители вместе с детьми сюда приезжали, отдыхали. И, кстати, есть действительно воспоминания тех людей, которые, ну, детей уже, да, которые выросли, и они вот вспоминают, как они прям на целый там месяц сюда приезжали и отдыхали. Вот вроде 3 километра от города, но уже было...
3: Смена обстановки.
2: Да-да-да. А сейчас здесь у нас называется это Висагино Паркас, парк Висагиноса. И основные услуги здесь есть проживание, также здесь как хостел, ну, такого типа проживания, и еще есть другие там квартирки. Ну, то есть в основном проживание плюс аренда помещений. И, конечно же, это симулятор пульта управления атомной электростанции. Почему он здесь? Вообще симулятора, ну, либо тренажера как такового никто не планировал, особо и нигде его не должно было быть, но после Чернобыльской аварии это было уже обязательное требование для безопасности атомной электростанции не только у нас, но и в других странах вообще мира. То есть это стало такой, ну, важной частью безопасности. И в 95-м году было решено строить его здесь, на месте кинозала. То есть в 92-м уже здесь все запустили, все здесь действовало, был кинозал. Ну и вот его и не стало. У нас появился вместо кинозала вот этот тренажер, который строили... 2,5 где-то года, то есть 2 года создавали всю компьютерную систему, это делали немецкие специалисты, а сами вот панели делали копии того, что на самой станции было, на самом блоке, это уже делали, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге, то есть оттуда все вот эти панели привезли. Поставили в них вот эту компьютерную систему, ну, в общем, все как бы соединили. И в 98-м году были уже первые тренировки в таком полномасштабном тренажере.
0: Это не только макет, но там и все работает.
2: Работало.
0: Сейчас макет уже.
2: Ну, сейчас больше макет. Он чуть-чуть работает, да, капельку. Но я как раз вам расскажу про наши планы с этим объектом, потому что, наверное, сейчас это, ну, учитывая заинтересованность вообще города, в целом Висагиноса, развивать тему атомного туризма, такого как, ну, энергетического туризма. И тоже мы видим большую заинтересованность от разных людей из-за границы и местных именно вот этой тематикой. То есть это, ну, такая уникальность нашего региона. То есть этот объект, вероятнее всего, будет единственным, который вообще потом и останется после того, как станцию всю разберут. То есть там, конечно, процессы и сейчас уже идут, и пока что пускают вовнутрь, но мы не знаем, когда они перестанут пускать вовнутрь, и когда, например, интерес пропадет именно посетить станцию, когда нельзя будет, например, на сам блок попасть, ну, на сам реактор. То есть сейчас основная там у них услуга — это вот на блок, на реактор. И как только начнут разбирать вот этот весь реактор, туда вход будет закрыт. Ну, конечно, там, может, они что-то другое придумают, как-то будут пускать. Скорее всего, туда будут ходить люди, но когда полностью разберут, вот здесь симулятор должен остаться. Экскурсии сейчас на русском, на литовском и на английском. Сейчас у нас, вот этим летом, у нас две экскурсионные программы. Одна короткая, на полчаса. Ну, для тех, кому интересно, но ну, пока так, просто первое знакомство. И другой вариант – это уже полноценная часовая экскурсия. И даже иногда она бывает чуть больше, чем час, если много вопросов, потому что часовая экскурсия – это уже такое полноценное погружение в работу операторов. То есть наша цель вот этого как объекта – показать не просто какой-то реликт со станции, с нашей да, атомной, которая тоже все это очень интересно, но наша цель еще показать вот эту ответственность работы операторов, подготовку, которую они должны были пройти, чтобы ну, стало чуть более понятно вообще, как на самом деле это все происходило и что это значит работать на атомной электростанции. Потому что иногда люди приезжают с кучей стереотипов каких-то, не только о станции, но и, в принципе, о городе, о работе и жизни тех же самых операторов. И наша задача им ну, приоткрыть все вот это, все секреты, рассказать, ну, по возможности, конечно. Знаете, как это что-то бывает, нельзя говорить. Шучу, на самом деле, мы достаточно открыты в плане того, что на самом деле здесь происходило. То есть для обычного туриста это такое замечательное место, где можно так углубиться даже в какие-то социальные вопросы, как вообще наш город существовал рядом с такой атомной электростанцией. То есть на самом деле очень много разных историй, которые мы рассказываем во время этих экскурсий.
0: А вот сразу вопрос, насколько безопасно вообще было работать? Вот этот пульт, он стоял в грязной зоне в какой-то? Или это уже считается...
2: На самой станции?
0: Да, на самой станции.
2: На самой станции, да, он считается это грязная зона, но... Так как операторы, они, в общем-то, никуда больше не выходили из своего вот этого пульта, то есть максимум они могли выйти на 15 минут за смену в туалет, например, то где-то сильно им получить вот эту дозу радиации ну, не особо получалось, потому что больше всего, наверное, радиации бывает, ну, скажем, там, в реакторном зале, да, где, в общем-то, сам реактор и где вот эти стержни, там, кассеты меняют с топливом. То есть там... больше будет радиации. На пульте управления, ну, там, конечно, они должны также все эти, как это, процедуры по безопасности проходить. То же самое они в белой одежде. Ну, просто они все равно ходят по коридорам станции, то есть...
0: Бесплатно молоко получали.
2: Ну, говорили, да, такое. Но им, кстати, что классно было операторам, что действительно, я считаю, это бонус. Во-первых, у них были тренажеры, ну, такие, как... спортивные, да, тренажеры, потому что они не могли уйти из своего вот этого кабинета. Вот, представляете, в 8 часов сидите, и вам никуда вообще нельзя. На улицу вы не можете, погулять вы тоже не можете. Ну, все равно человек устает сидеть. И им единственным на станции приносили обед прям вот на рабочее место. Да. Ну, потому что они не могли выйти оттуда.
0: Лишили еще одного развлечения выйти хотя бы по обеду.
2: Да, да, да. Интересно, что раньше, когда только начала работать станция, насколько я знаю, как бы курили в внутри, но потом вообще это все дело запрещено было. И многие операторы, они терпели. То есть они научились терпеть. Вот они 8 часов не курят, потом курят. Но и некоторые, по сути, вот как бы, ну и отказывались в итоге. То есть тут 8 часов потерпел, ну и ладно, не очень-то удобно, ну и бросил вообще. Ну и, естественно, алкоголь тоже был запрещен.
0: Сейчас каждый... Не
2: конечно, но смотрите, если обычный рядовой сотрудник... Ну, конечно, там никому нельзя, да, быть в алкогольном опьянении или там с какими-то промиллями, но рядовые сотрудники, они проверяются как бы, ну, в выборочном порядке. То есть вот сегодня проверят вас и вас, ну, вы не знаете об этом, да. А операторов проверяли и проверяют каждую смену, каждого индивидуально. Ну, естественно, с собой они ничего проносить не могут. В общем, да, в принципе, эти истории мы тоже рассказываем, когда люди спрашивают. Это, да, именно что наши экскурсии, они не просто про техническую какую-то вот составляющую, хотя тоже мы про это говорим, но стараемся больше рассказывать таких жизненных историй, аудитории, потому что операторы тоже люди. И действительно есть много интересного, что происходило в их жизни и вообще, как эта работа была организована на самой станции.
0: Были какие-то ЧП?
2: На станции? Ну, прям серьезных, но про них особо не говорят.
0: Ну, вот в таком помещении, что ли? Ну, интересное что-нибудь какое-то. Новый год, может, кто встречал?
2: Ну, знаете, встречали Новый год, когда с 99-го года на 2000-й переходили, то было немножечко страшно, потому что операторов, кстати, которые были в ту смену, их готовили заранее, потому что была такая, ну, версия, теория, что конец света будет, и компьютеры сойдут с ума, потому что, в общем, дата у них там не перейдет на 2000-й год, останется где-то там, а на станции, на самом деле, это очень критично, потому что, ну, чтобы понимать немножечко, да, то есть вот все эти компьютерные системы, которые мы как бы здесь видим, они сейчас не горят, но горели бы, да? То есть, реактор работает, там есть топливо, и топливо расходуется каждый день, там по чуть-чуть, да? И, скажем, на начало года у вас один расход, вы подходите к концу года, естественно, там уже, ну, параметры какие-то поменялись. И если вдруг вы начинаете Новый год, и у вас эти параметры не сохранятся и вернутся, там, скажем, к началу прошлого года, ну, то есть вы не будете знать, что у вас там внутри происходит. То есть это для безопасности, это очень большая проблема была. Поэтому операторы, которые должны были работать как раз-таки вот в ту ночь, они специально готовились на этом тренажере. То есть вот эта ситуация имитировалась, что у них там все параметры сбились, там компьютеры сошли с ума и так далее. И они были полностью готовы, но ничего не случилось. Все прошло успешно.
0: Это была представитель Висагинского центра туризма Анастасия Евтюхова. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно в северных районах с прояснениями. В большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 8-13. На взморье порывы достигнут 15-17 метров в секунду. Температура воздуха составит 10-15 градусов тепла. Завтра днем ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер юго-западный, южный 8-13 метров в секунду. Температура воздуха 16-21 градус тепла. В Вильнюсе ожидаются кратковременные дожди. Ночью температура составит 10-12 градусов. Днем 17-19 градусов выше нуля. На сегодня все. С вами был Александр Двоеглазов. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТ.ЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартина планета». Сейчас 16:28.